Harmas tagi thal marai Hel balat kalota Mogan jor gar thanel jadi Hai chingi urte shabo godi Heri gimbera tubdur jeye Hai thang bai thang leng ha sishke Heling hubat mushyo jeye Ullul neog nasa ha Ус фалгалу брыжуди Улангалу нухсу дари Усн дотр шумай шари Тхыру дрин нара Тыскыл уге халой шуи Хамык бүйм мөжирже Харуғын сүтін урсын шуи Бүрүх болады бартхан Замыр сэл хи лүхтл хэдэ Хэдэ дэшэн ям бұла

Marinche, yurtum sin gajiri, mi ki uldo neslal sin herolna. Emtu bete bol bol bete kishana wangye. Heshi oran sutat bol bol heljil veni di. Heju tembe sen mi bau gite jangdir jena. Heju mash bol, marsem bogdigin hubul jihil juh. Эгони сансэн мивоу басэч бургэл хүгдэжи Майхэ дайвана мэнэдэ балаболэ хэлснэри Хэжэта махтхэээшу Сэнэлжуга ача сэнэлжугия Я! Хайру муни гайдасын тэлэм наран Гунтэгэн дотрар хэжгаргаба